0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Der junge Kulturkanal. 500 Jahre Musik auf einer Frequenz.